0: Шумадия,
1: Шумадия,
2: Шумадия,
3: Шумадия,
4: Шумадия,
5: Шумадия,
6: Шумадия,
5: Шумадия,
7: Шумадия.
8: Ваше радио Шумадия.
9: Донесите хлеб, донесите сол, najbolje vino za ovaj stol.